0: einfach die beste Musik. Antenne Thüringen.
1: Schwule Mädchen, слабонервных, беременных и детей просим удалиться из зала.